0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

якорек. Без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминает морячок.

якорек, чтоб, как он, ветрами мазанный, пенькою к родине вязанный, поднимется флот и опять, помни, морячок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радіо З.
1: Світало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Сегодня 5 ноября – день военной разведки, а вчера был день народного единства. Под эгидой этих дат и будет проходить сегодняшний выпуск программы, открывает который «Анка».

0: Кровь вернулась из боя. Пехота без потерь, с абсолютной победой. Беспилотник летит на охоту. На войне наше дело разведка.
1: Песня «На войне».
2: Москвичка, мать пятерых детей, волонтер Маргарита Ревати со своим мужем Юрием Руслановым, композитором, мультиинструменталистом, а также известным рок-флейтистом, создала проект «Махарита». Песня «Сети» оттуда, в нашей программе.

Программа «Песни на войне». Я Александра Коструб, автор и исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию нашу новую авторскую песню «Зеленоглаза». Мы очень много выступаем перед ребятами в госпиталях и чередуем наши военные песни песнями про любовь, тем самым даря надежду, что

0: Рифма на броне.
1: Ты вспомнишь все, не различая, что было важным. Дай Бог тебя, судьбина злая, избавит дважды. Бывало, вспомнишь утром летним в лесок с корзиной или, наевшись льда трехлетним, лежишь с ангиной. Как прямо с рук кормил у дома котят бездомных. В 16 после перелома покой приемных. Как заносило снегопадом фуражки кантик. Как вкусно пахнул шоколадом кофейный фантик. Как раньше называли градом осадки только. Как жили прежде домик с садом, соседка Олька. Ушел на

0: песня на войне.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! 4 ноября в России отмечается праздник День народного единства и День Казанской иконы Божьей Матери. В 1612 году народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить государство Московское от польского нашествия. Вия «Российский оплот» предлагает вашему вниманию песню «С праздником, Россия». Музыка Николай Каблуков, слова Виталий Батюк. Большое спасибо за внимание.

прошедшим праздником, страна, и всех причастных с сегодняшним. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Самое главное в жизни – это найти своих. А все остальное уже приложится само собой. Остается научиться самому малому – распознать, кто с тобой одной крови, кто свой. Денис Майданов открывает выпуск.

0: Песня на войне.
1: Комбатант, согласно каноническому определению, это лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта. У Вадима Шурыгина и Анны Рыба есть своя версия, изложенная в их новой песне с таким же названием «Комбатант».

война, и в сад, и в кровать. Велась в душу сажа черней. С пацанами такая ж

Разговоры только о ней. Не уйти от нее никуда.

гранату бы сейчас, яка. В жилах кровь временами бурлит, тянется к прикладу рука. Тут психолог.

мужику так наивно сказал. А война в душе сажен черней. С пацанами такая ж беда. Разговоры только о ней. Не уйти от нее никуда. Разговоры только о ней. Не уйти от нее

Долго он курил в темноте. Виновато обнял жену. Посмотрел

Марте во время концерта ребята задали очень правильные вопросы и вдохновили на эту песню. Слава бойцам! Ура инженерным войскам! Саперный полк 8-9 со второй годовщиной. Вам каскад поздравлений. Подруги героев подтверждают. Со времен Екатерины звали только тех мужчин, кто себя заставил волей разделить страну и долю. А из песни, как известно, слова не выкинешь. Поет Сергей Борзов, музыка Валерий Царьков, слова Константин Зубков. Поехали!

0: Рифма на броне.
1: Что ж вам все не мется, словно с голодухи? Что ж вам не живется без русской оплеухи? Слез с печи, похоже, русский Ваня Федя, разбудили все же русского медведя. Ну теперь держитесь, не вздыхай, Европа, не был русский Витязь в качестве холопа. И сейчас не будет, нет, не та порода, с ним всегда прибудет мощь всего народа. Русский, как известно, долго запрягает, но потом всем тесно, он преград не знает. Много нас и разных, северных и южных, для врагов ужасных, для друзей радушных. Каждое столетие лезете с войною, множа лихолетие психикой больною. Что ж вам все не имется, вразуми их, Боже, или нам придется снова дать по роже. Вячеслав Онвард.
0: Рифма на броне.
2: Новинки — это, безусловно, прекрасно, но была, есть и остается бессмертная классика. Песни, пережившие десятилетия и оставшиеся любимыми.

0: вашему дому!
1: Всем привет, с вами Паром. Я рэп-исполнитель из Сургута, Ахмау Югра. Специально для песни «На войне». Но я уже неоднократно отправлял свои песни. В общем, песня «Дура, война». Я думаю, тут комментарии излишние. Из этого названия и словосочетания уже понятно всю суть. То есть я в этой песне сравнил войну с некой такой старухой противной, дурой, которая постоянно следит за нами, смотрит и не дает нормально, мирно жить. Также к этой песне я заснял клип, такую небольшую нарезку сделал и объединил, так сказать, две эпохи. Это Великую Отечественную войну и наши дни, специальную военную операцию. Всем приятного прослушивания, просмотра. С вами был Паром.

и тускло, непривычно. Не улыбаться сейчас, вылетит птичка. А тем, кто за бугор свалил, скатертью дорожка. Ну как можно просто взять и забыть прошлое? Чудо-воин Гальгадот в поле боя не пойдет. Болен горе-патриот.

тебя так накроет, что зубами землю солдат как крот роет. Их оставалось трое, но ведь не важно сколько, важно с каким настроем. С напутствием в сердце, черно-белое кино на рану соль с перцем. И теплый дом лишь снится, а в небе черные птицы.

0: песня на войне.
1: Завершит выпуск песня, еще не звучавшая в нашей программе. Это коллектив «Параграф 48» со своей работой «Сестренка». И речь тут не о кровном родстве, хотя о крови тут тоже идет речь. В общем, все сами поймете. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Весна пришла, это порядок.
4: Растения не высаженные, это не порядок.
5: Автовка растений номер 1, Аврова 1-29-33-99.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Лично тебя не знаю. Имя, фамилия, мысли.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: Радио З.
1: И когда над ними грянул смертный гром, нам

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает МИД России. Другие заявления. Иностранным сотрудникам посольства необходимо покинуть Киев, а жителям города не рекомендуется приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Удары будут наносить по центрам принятия решений и командным пунктам. Атака на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Михаил Мишустин отметил, что многие предприятия промышленных отраслей и аграрного сектора испытывают значительную потребность в кадрах. Для подготовки специалистов в соответствии с запросами экономики правительство запустило федеральный проект «Профессионалитет». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, какие образовательно-производственные центры будут созданы в следующем году. Отобрано 95 кластеров. Наибольшее количество заявок на машиностроение, металлургию, сельское хозяйство, строительную отрасль, IT-сферу и педагогику. К проекту присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей. Компании готовы инвестировать 2,6 миллиарда рублей, регионы выделят около 4,4 миллиарда. В 87 регионах России будет работать 696 кластеров. Сегодня в них обучаются более 2 миллионов человек по почти 3000 образовательных программ. К 2030 году количество кластеров должно достичь 981, а число учащихся – 3,7 миллиона человек. Одной из ключевых задач проекта остается максимальное приближение учебы к реальному производству. Кластеры профессионалитета нацпроекта «Молодежь и дети» подготовили 350 тысяч специалистов, из которых гарантированно трудоустраивается почти 90%. К 2028 году на рынок труда должно выйти не менее 1 миллиона молодых специалистов. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявили в Центробанке. Международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карт с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. В российских вузах сократят число платных мест по 40 направлениям подготовки. В этом и следующем годах их станет меньше на 47 тысяч. Сильнее всего изменения затронут специальности, по которым заметен избыток выпускников. Это юриспруденция, управление и экономика. В Миноборнауке пояснили, что решение касается прежде всего вузов с невысокими средними баллами ЕГЭ. Сокращения в основном затронут заочную и очно-заочную формы обучения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер один. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
2: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
3: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает МИД России. Другие заявления. Иностранным сотрудникам посольства необходимо покинуть Киев, а жителям города не рекомендуется приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Удары будут наносить по центрам принятия решений и командным пунктам. Атака на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Михаил Мишустин отметил, что многие предприятия промышленных отраслей и аграрного сектора испытывают значительную потребность в кадрах. Для подготовки специалистов в соответствии с запросами экономики правительство запустило федеральный проект «Профессионалитет». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, какие образовательно-производственные центры будут созданы в следующем году. Отобрано 95 кластеров. Наибольшее количество заявок на машиностроение, металлургию, сельское хозяйство, строительную отрасль, IT-сферу и педагогику. К проекту присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей. Компании готовы инвестировать 2,6 миллиарда рублей, регионы выделят около 4,4 миллиарда. В 87 регионах России будет работать 696 кластеров. Сегодня в них обучаются более 2 миллионов человек по почти 3000 образовательных программ. К 2030 году количество кластеров должно достичь 981, а число учащихся – 3,7 миллиона человек. Одной из ключевых задач проекта остается максимальное приближение учебы к реальному производству. Кластеры профессионалитета нацпроекта «Молодежь и дети» подготовили 350 тысяч специалистов, из которых гарантированно трудоустраивается почти 90%. К 2028 году на рынок труда должно выйти не менее 1 миллиона молодых специалистов. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявили в Центробанке. Международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карт с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. В российских вузах сократят число платных мест по 40 направлениям подготовки. В этом и следующем годах их станет меньше на 47 тысяч. Сильнее всего изменения затронут специальности, по которым заметен избыток выпускников. Это юриспруденция, управление и экономика. В Миноборнауке пояснили, что решение касается прежде всего вузов с невысокими средними баллами ЕГЭ. Сокращения в основном затронут заочную и очно-заочную формы обучения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио З. Командовать парадом будем мы.
1: Корабли постоят.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
3: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась?

осенние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Героям специальной военной операции посвящается Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем. В устах президента слова зазвучали, как жизнь и призыв. Лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем, мы в армию верим. Лишь верой и правдой Россия сильна. И силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом, победа близка!

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

сдержал впервые сын собственного слова. Он не знал, что на войне, где не ждут прощения, до утра дожить труднее, чем до возвращения.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает МИД России. Другие заявления. Иностранным сотрудникам посольства необходимо покинуть Киев, а жителям города не рекомендуется приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Удары будут наносить по центрам принятия решений и командным пунктам. Атака на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Михаил Мишустин отметил, что многие предприятия промышленных отраслей и аграрного сектора испытывают значительную потребность в кадрах. Для подготовки специалистов в соответствии с запросами экономики правительство запустило федеральный проект «Профессионалитет». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, какие образовательно-производственные центры будут созданы в следующем году. Отобрано 95 кластеров. Наибольшее количество заявок на машиностроение, металлургию, сельское хозяйство, строительную отрасль, IT-сферу и педагогику. К проекту присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей. Компании готовы инвестировать 2,6 миллиарда рублей, регионы выделят около 4,4 миллиарда. В 87 регионах России будет работать 696 кластеров. Сегодня в них обучаются более 2 миллионов человек по почти 3000 образовательных программ. К 2030 году количество кластеров должно достичь 981, а число учащихся – 3,7 миллиона человек. Одной из ключевых задач проекта остается максимальное приближение учебы к реальному производству. Кластеры профессионалитета нацпроекта «Молодежь и дети» подготовили 350 тысяч специалистов, из которых гарантированно трудоустраивается почти 90%. К 2028 году на рынок труда должно выйти не менее 1 миллиона молодых специалистов. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявили в Центробанке. Международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карт с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. В российских вузах сократят число платных мест по 40 направлениям подготовки. В этом и следующем годах их станет меньше на 47 тысяч. Сильнее всего изменения затронут специальности, по которым заметен избыток выпускников. Это юриспруденция, управление и экономика. В Миноборнауке пояснили, что решение касается прежде всего вузов с невысокими средними баллами ЕГЭ. Сокращения в основном затронут заочную и очно-заочную формы обучения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+ в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 3805-25. 3805-25. Код города 47-22. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Василенко, 38 лет. Родился и вырос в поселке Томаровка Белгородской области. Ушел на СВО на следующий день после выступления президента России. Вернувшись, начал ценить каждый прожитый день.
7: Детство как ваше проходило?
9: Детство у меня было буйное, интересное. Иногда сейчас вспоминается, конечно, уже с юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. В наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Уралы, Деснат, с рамой, без рамы, под рамой катались, где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились и кверх ногами на тарзанках катались и прыгали с деревьев. И купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
7: Вы один в семье?
9: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года. Все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший ведет службу на СВО в Донецкой области.
7: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
9: Наверное, от родителей. Родителей я не замечу, скажем так, а вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
7: Как вы оказались на СВО?
9: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели, что до начала СВО техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер увидел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было. На следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И из части на следующий день буквально мы двинулись уже, ну, за ленту, грубо говоря.
7: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
9: Никому не сказал изначально вообще.
7: Мама не знала?
9: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена. И то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали к части, к воинской. Расстроилась, конечно. Ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все, знала только жена.
7: Сколько месяцев вы были на СВО?
9: 3 месяца и получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТРа. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы и... С группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
7: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
9: Каждый день. Не созванивались, а виделись.
7: Вы уезжаете на СВО, мама не знает.
9: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
7: Вот оно что.
9: Да.
7: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме, почему она вас не увидит в ближайшее время?
9: Что, уезжая в Орловскую область, и связи там, скорее всего, не не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
0: Угу.
9: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по Орловскую область, а так-то в поля и связи нет.
0: И связи нет. Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два, на год.
9: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Угу. Не знаю, насколько это затянется. Объект большой. И она говорит, да, я поняла. Деньги, говорю, будет передавать. Говорю, Света, ну, то есть жена тебе на таблетки. Потому что больная мама у меня очень на таблетках живет. И очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает, у меня не знает, что такое карты, кредитные, некредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
0: Скажите, а материнское сердце, его же не обманешь?
9: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя... Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
0: Как ранение получили?
9: При очередном наступлении вел группу свою в бой, шел первый. Не знаю, это лично мое мнение, никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться, первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти первым. Пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал, и по нам начала работать артиллерия. 125-ками минами хорошо крыли, ну, прям сильно. Ни одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. Нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
0: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
9: Да, из моей группы Саня Бабкин... Царство Небесное тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
0: Как да. Быстро среагировали?
9: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
0: Сами себя перевязывали,
9: сам себе.
0: Да?
9: Ну, конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреть. Корвал промедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел, еще на своих ногах пытался на оторванной ноге идти. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки и вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю. Или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Там, может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, мне не получилось. Ну, ноги нету.
0: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
9: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет. И все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали, и она приехала ко мне в Питер, я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету по чуть-чуть, и она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал, блин, ноги у тебя там нету, все, у тебя тут на месте, все нормально. Ну, бросать не собиралась, как, вроде бы все нормально.
0: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
9: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит. Но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, не слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально,
0: хорошо, да.
9: А потом уже то, что там, уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах, она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нету ноги, ну, это уже никаких там каких-то там эмоций не вызвало особо тревожных, скажем так.
0: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
9: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II. То есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился. Я согласился и не пожалел. Мне показали город. Я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах. Окружили прям максимальным вниманием. Поэтому спасибо людям. Благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу там. И я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях. Даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофе, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так. Потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
0: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интересней, чем до СВО.
9: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нету материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем. А насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит. Или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам. Поэтому вот нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, то, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись. Другие возможности открылись. В плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, это уже их дело. Я пользуюсь, почему бы и нет, почему бы не заняться спортом, не попробовать, да, ну даже вот в своем возрасте, почему бы не заняться хоккеем. Дают же все бесплатно, бери, пожалуйста.
0: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
9: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот, как-то так.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
6: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За сутки ВСУ 62 раза атаковали Белгородскую область. Под удар попали 8 муниципалитетов. Противник 5 раз обстреливал из артиллерии и минометов, сообщил Александр Шуваев. Расчеты ПВО и спецподразделения ликвидировали 64 вражеских беспилотника. В Белгородском округе пострадал один житель. В Белгороде встретили участников автопробега «Одна родина, одна семья». Всероссийский благотворительный автопробег посвящен памяти дважды Героя России генерала-майора Михаила Гудкова. «Для меня эта акция еще и глубоко личная. Я знал его, мы вместе выполняли боевые задачи. К сожалению, он погиб при ракетном ударе ВСУ в приграничье Курской области в 2025 году. Замечательный был человек, он навсегда в наших сердцах», – поделился Александр Шуваев. Участники вместе с руководителем региона возложили цветы к вечному огню. Кроме того, Комитету семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и Губкинской общественной организации участников СВО и ветеранов боевых действий «Сталь» передали 3 автомобиля «УАЗ-Патриот» и гуманитарную помощь. «Такая поддержка бесценна, она объединяет нашу большую страну. Только вместе мы победим», — отметил Александр Шуваев. Объем выпуска сельхозпродукции в Белгородской области за первый квартал 2026 года составил 74,5 миллиарда рублей. Рост составил 4,8% в сопоставимых ценах. Положительная динамика выпуска продукции сельского хозяйства в регионе, несмотря на приостановление деятельности молочно-товарных фирм, свиноводческих и птицеводческих площадок, находящихся в приграничной зоне, результат усилий федеральных, региональных властей и бизнеса. Ведется комплексная работа по социально-экономическому развитию сельских территорий. Бойцы штурмовой бригады «Ветераны» провели урок мужества в лицее номер 9 Белгорода. Сейчас военные выполняют задачи на Сумском направлении. В Белгороде они оказались проездом, но нашли время встретиться со школьниками. Отметим, бригада была сформирована в феврале 2022 года. Она дважды заходила в тыл ВСУ, используя подземные инженерные сооружения в Авдеевке и Судже. Основная задача подразделения – прорыв обороны на наиболее сложных участках и удержание позиций до подхода основных сил. Ограничение движения на трассе Белгород-Грайворон-Козинка продлили до 31 августа. Объездную дорогу поселка Борисовка перекрыли из-за сложной оперобстановки. Также на участке запрещена стоянка машин, сообщили в региональном Минтрансе. Ранее запрет действовал до 31 мая. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Россия, Родина святая, люблю тебя я всей душой. Россия, ты обитель рая, горжусь великую страной. От запада до поднебесной, сиянием северных ночей, природа красоты чудесной. Земля родная, нет милей. Народ России мудрый, честный, веками доблесть показал. В суровых битвах победитель дух, волю, силу показал.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Он к тебе опоздал только поводом, вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За сутки ВСУ 62 раза атаковали Белгородскую область. Под удар попали 8 муниципалитетов. Противник 5 раз обстреливал из артиллерии и минометов, сообщил Александр Шуваев. Расчеты ПВО и спецподразделения ликвидировали 64 вражеских беспилотника. В Белгородском округе пострадал один житель. В Белгороде встретили участников автопробега «Одна родина, одна семья». Всероссийский благотворительный автопробег посвящен памяти дважды Героя России генерала-майора Михаила Гудкова. «Для меня эта акция еще и глубоко личная. Я знал его, мы вместе выполняли боевые задачи. К сожалению, он погиб при ракетном ударе ВСУ в приграничье Курской области в 2025 году. Замечательный был человек, он навсегда в наших сердцах», – поделился Александр Шуваев. Участники вместе с руководителем региона возложили цветы к вечному огню. Кроме того, Комитету семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и Губкинской общественной организации участников СВО и ветеранов боевых действий «Сталь» передали 3 автомобиля УАЗ-Патриот и гуманитарную помощь. «Такая поддержка бесценна, она объединяет нашу большую страну. Только вместе мы победим», – отметил Александр Шуваев. Объем выпуска сельхозпродукции в Белгородской области за первый квартал 2026 года составил 74,5 миллиарда рублей. Рост составил 4,8% в сопоставимых ценах. Положительная динамика выпуска продукции сельского хозяйства в регионе, несмотря на приостановление деятельности молочно-товарных ферм, свиноводческих и птицеводческих площадок, находящихся в приграничной зоне, результат усилий федеральных, региональных властей и бизнеса. Ведется комплексная работа по социально-экономическому развитию сельских территорий. Бойцы штурмовой бригады «Ветераны» провели урок мужества в лицее номер 9 Белгорода. Сейчас военные выполняют задачи на Сумском направлении. В Белгороде они оказались проездом, но нашли время встретиться со школьниками. Отметим, бригада была сформирована в феврале 2022 года. Она дважды заходила в тыл ВСУ, используя подземные инженерные сооружения в Авдеевке и Судже. Основная задача подразделения – прорыв обороны на наиболее сложных участках и удержание позиций до подхода основных сил. Ограничение движения на трассе Белгород-Грайворон-Козинка продлили до 31 августа. Объездную дорогу поселка Борисовка перекрыли из-за сложной оперобстановки. Также на участке запрещена стоянка машин, сообщили в региональном Минтрансе. Ранее запрет действовал до 31 мая. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Весна пришла, это порядок.
3: Растения невысаженные, это не порядок.
4: Автовка растений номер один, Аврова 1, 29, 33, 99.
5: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вот и все закончилось, и шарики в охапку, я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и то

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал, и всех охворотил.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Глава Минпросвещения поздравил выпускников с последним звонком. Сергей Кравцов отметил, что в этом году учебные заведения оканчивают более 660 тысяч ребят. Впереди у вас ответственная пора. Экзамены, выбор дальнейшего пути, новые решения и большие возможности. Сохраняйте уверенность в себе, не бойтесь мечтать, стремитесь к новым вершинам и смело принимайте вызовы времени. Желаю вам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. В добрый путь, сказал министр просвещения. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по готовности к приемной кампании 2026-2027 учебного года. Приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования продлится с 20 июня по 15 августа. В колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября. Важно обеспечить ее качественное, прозрачное и безопасное проведение, сказал он. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тысяч в высшем образовании. Наибольшее количество по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались, сообщил Чернышенко. Медицинская реабилитация и поддержка демобилизованных участников СВО – это приоритеты работы фонда ОМС. Руководитель фонда Илья Баланин рассказал об организации помощи ветеранам боевых действий. С прошлого года налажен оперативный обмен данными между фондами ОМС, Защитники Отечества, медорганизациями и Соцфондом России. Как только появляется информация о возвращении ветерана к себе домой в регион, она сразу передается для организации ему медпомощи. В первую очередь проводится углубленная диспансеризация с привлечением узких специалистов, посещением и консультацией психолога. Более 90% всей медпомощи ветеранам предоставляется за счет средств фонда ОМС. После прохождения профилактических мероприятий при необходимости ветеранам предоставляют дополнительное стационарное лечение. В текущем году в рамках программы госгарантий индивидуальное сопровождение распространено не только на самих ветеранов, СВО, но и на их жен. Госдума 26 мая рассмотрит усиление ответственности для граждан, совершивших антироссийские преступления за рубежом, сообщил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет российских солдат и офицеров, они должны понимать, что ответить за содеянное придется как за уголовное преступление, так и за административные правонарушения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект. Грант на успех. Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья. Смотрите в наших соцсетях.
1: Впереди океан. Командир мой спокоен, безрассудство и риск у него не в чести.

свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

Не мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим страх.

закончился для нас. Я слышу гул, взрываются закаты, и снова в ночь уходят пацаны.

0: миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. От оперативных служб поступила информация, что вчера вечером в селе Крутой Лог Белгородского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. Приносим искренние соболезнования его родным и близким. Всего 124 беспилотника атаковали регион 25 мая. Ранен мирный житель. Начинается капремонт улицы Преображенской в Белгороде от Николая Чумичева до проспекта Богдана Хмельницкого. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. Работы стартовали 26 мая. Движение полностью перекрываться не будет, только по отдельным полосам. Предупреждающие знаки выставлены. Задача – привести к нормативным требованиям проезжую часть и парковочное пространство. На улице появится выделенная полоса для общественного транспорта. После ремонта будет две полосы. При этом на подъезде к перекресткам их будет 4, что позволит развести потоки. С крайних полос можно будет поворачивать, а по средним ехать прямо. Ширина их составит 3,5 метра. Это выделенная полоса для автобуса и крайняя полоса для поворота направо. Остальные полосы немного уже. Модернизируют и светофоры. Работы завершат к 1 ноября. Белоблводоканал заменил участок сети водоснабжения в селе Добром Шебекинского округа. Работы прошли на улице Полевой. Причиной ремонта стали частые технологические нарушения в сети. Выполнение ремонтных работ осложнилось тем, что изношенный водопровод проходил по территории частного домовладения. Специалистами было принято решение исключить его из технологического процесса и проложить новый водовод в обход частной территории. Сотрудники водоканала смонтировали 270 метров полиэтиленового трубопровода и установили арматуру. Все работы завершены, выполнены переврезки, участок сети введен в работу. Повышение надежности услуги водоснабжения почувствовали жители улиц Полевой и Октябрьской, села Доброго Шебекинского округа. В белгородских школах прозвенел последний звонок. В 467 учебных заведениях праздник прошел в традиционно мощном формате. В 67 школах приграничья онлайн. В этом году в Белгородской области 22 тысячи выпускников, более 16 тысяч девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников. Море цветов, счастливые и одновременно грустные глаза. Трогательные моменты жизни юного поколения. Напомним, начало ОГЭ и ЕГЭ запланировано на 1 июня. Выпускные пройдут 27 июня. В добрый путь и удачи на экзаменах. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: они. Я лучше пережду.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 3805-25. 3805-25. Код города 47-22. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Еще одна стремительная птица в небесный океан

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Василенко, 38 лет. Родился и вырос в поселке Томаровка Белгородской области. Ушел на СВО на следующий день после выступления президента России. Вернувшись, начал ценить каждый прожитый день.
7: Детство как ваше проходило?
9: Детство у меня было буйное, интересное. Иногда сейчас вспоминается, конечно, уже с юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. А в наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Уралы, Десна, с рамой, без рамы, под рамой катались. Где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились. И кверх ногами на тарзанках катались и прыгали с деревьев. И купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
7: Один в семье?
9: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года. Все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший ведет службу на СВО в Донецкой области.
7: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
9: Наверное, от родителей. Родителей я не замечу, скажем так, а вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
7: Как вы оказались на СВО?
9: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели, что начало СВО, техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер увидел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было, на следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И с части на следующий день буквально мы двинулись уже за ленту, грубо говоря.
7: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
9: Никому не сказал изначально вообще.
7: Мама не знала?
9: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена. И то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали в части к воинской. Расстроилась, конечно. Ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все знала только жена.
7: Сколько месяцев вы были на СВО?
9: 3 месяца. И получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТРа. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы. И с группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
7: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
9: Каждый день. Не созванивались, а виделись.
7: Вы уезжаете на СВО, мама не знает.
9: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
7: Вот оно что.
9: Да.
7: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме, почему она вас не увидит в ближайшее время?
9: Что уезжаю в Орловскую область, и связи там, скорее всего, не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
7: Угу.
9: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по Орловскую область, а так-то в поля и связи нет.
7: И связи нет.
9: Да.
7: Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два, нет, на год.
9: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Угу. Не знаю, насколько это затянется. Объект большой. И она говорит, да я поняла. Деньги, говорю, будет передавать, говорю, Света, ну, то есть жена, тебе на таблетки. Потому что больная мама у меня очень на таблетках живет. И очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает у меня, не знает, что такое карты, кредитные, некредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
7: Скажите, а материнское сердце, его же не обманешь?
9: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя. Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
7: Ты как ранение получили?
9: При очередном наступлении вел группу свою в бой. Шел первый. Не знаю, это лично мое мнение. Никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться, первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти первым. Пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал. И по нам начала работать артиллерия. 125-ками минами хорошо крыли. Ну, прям сильно. И одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. Нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
7: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
9: Да, из моей группы Саня Бабкин, Царство Небесное, тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
7: Как быстро среагировали?
9: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
7: Сами себя перевязывали, да?
9: Конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреться. Корвал промедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел, еще на своих ногах пытался на оторванной ноге идти. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки, вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю, или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Там, может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, мне не получилось. Ну, ноги нету.
7: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
9: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет. И все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали. И она приехала ко мне в Питер. Я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету по чуть-чуть. И она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал, блин, ноги у тебя там нету. Все, у тебя тут на месте, все нормально. Ну, бросать не собиралась, как, вроде бы все нормально.
7: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
9: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит. Но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, не слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально,
7: хорошо, да.
9: А потом уже то, что там уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах. Она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нет ноги, ну, это уже никаких там, каких-то там эмоций не вызвало особо тревожных, скажем так.
7: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
9: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II. То есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился, а я согласился. вернулся и не пожалел. Мне показали город, я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах, окружили прям максимальным вниманием, поэтому спасибо людям, благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу, там, и я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях, даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофе, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так, потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
7: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интересней, чем до СВО.
9: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю, детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нет материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем. А насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит. Или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам. Поэтому нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, то, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись. Другие возможности открылись. В плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, это уже их дело. Я пользуюсь, почему бы и нет, почему бы не заняться спортом, не попробовать, да, ну даже вот в своем возрасте, почему бы не заняться хоккеем. Дают же все бесплатно, бери, пожалуйста.
7: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
9: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот, как-то так.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
0: Истории вернувшихся

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. От оперативных служб поступила информация, что вчера вечером в селе Крутой Лог Белгородского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. Приносим искренние соболезнования его родным и близким. Всего 124 беспилотника атаковали регион 25 мая. Ранен мирный житель. Начинается капремонт улицы Преображенской в Белгороде от Николая Чумичева до проспекта Богдана Хмельницкого. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. Работы стартовали 26 мая. Движение полностью перекрываться не будет, только по отдельным полосам. Предупреждающие знаки выставлены. Задача – привести к нормативным требованиям проезжую часть и парковочное пространство. На улице появится выделенная полоса для общественного транспорта. После ремонта будет две полосы. При этом на подъезде к перекресткам их будет 4, что позволит развести потоки. С крайних полос можно будет поворачивать, а по средним ехать прямо. Ширина их составит 3,5 метра. Это выделенная полоса для автобуса и крайняя полоса для поворота направо. Остальные полосы немного уже. Модернизируют и светофоры. Работы завершат к 1 ноября. Белоблводоканал заменил участок сети водоснабжения в селе Добром Шебекинского округа. Работы прошли на улице Полевой. Причиной ремонта стали частые технологические нарушения в сети. Выполнение ремонтных работ осложнилось тем, что изношенный водопровод проходил по территории частного домовладения. Специалистами было принято решение исключить его из технологического процесса и проложить новый водовод в обход частной территории. Сотрудники водоканала смонтировали 270 метров полиэтиленового трубопровода и установили арматуру. Все работы завершены, выполнены переврезки, участок сети введен в работу. Повышение надежности услуги водоснабжения почувствовали жители улиц Полевой и Октябрьской, села Доброго Шебекинского округа. В белгородских школах прозвенел последний звонок. В 467 учебных заведениях праздник прошел в традиционно мощном формате. В 67 школах приграничья онлайн. В этом году в Белгородской области 22 тысячи выпускников, более 16 тысяч девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников. Море цветов, счастливые и одновременно грустные глаза. Трогательные моменты жизни юного поколения. Напомним, начало ОГЭ и ЕГЭ запланировано на 1 июня. Выпускные пройдут 27 июня. В добрый путь и удачи на экзаменах. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой, России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: Мы вернулись.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Не

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно. Пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре.

так случилось? Или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Мелитополь – еще один город с героическим прошлым, расположенный на юге России. Он основан в 1784 году у реки Молочная. Крупный промышленный и транспортный узел, он в годы Великой Отечественной войны приобрел ключевое стратегическое значение. Через город проходили важнейшие коммуникации, которые связывали Крым с материковой частью Украины, что делало его объектом ожесточенных боев. В первые дни войны в Мелитополе в народное ополчение вступило почти 3500 человек. Были созданы добровольческие истребительные батальоны. Более 4000 человек создавали оборонительные сооружения вокруг города и на его улицах. Были вырыты противотанковые рвы, окопы, траншеи. На улицах появились частоколы-баррикады из бревен и рельсов. Летом 1941 года в связи с приближением неприятеля к Днепру образовывается Юго-Западный и Южный фронт. Однако события развиваются не в пользу Красной армии. Фашисты, располагая мощными наступательными группировками, быстро продвигались по степи, форсировали реки, брали города и поселки. Над нашими войсками нависла угроза окружения. Отступить на восток. Сентября 1941 года последний красноармеец покинул город. Через неделю нацисты вошли в опустевший Мелитополь. Фашистское командование называло Мелитополь ключом к железным воротам Крыма, так как с его потерей рушилась вся линия обороны. 6-й немецкой армии был отдан приказ удержать город любой ценой. Для поднятия духа гитлеровских солдат и офицеров им выплачивалось тройное жалование, а в Берлине чеканились медали за оборону мелитопольских позиций. Оккупанты с первого дня установили новые порядки. Они начали преследование и уничтожение мирных жителей. В городе был введен комендантский час, обязательная регистрация на бирже труда всех работоспособных, мобилизация молодежи и отправка их на арабскую трудовую деятельность в Германию. Начались аресты, пытки, расстрелы. Вблизи сел Вознесеновка и Константиновка фашисты расстреляли более 14 тысяч женщин, стариков и детей. Около 12 тысяч юношей и девушек города и района были угнаны в Германию. В окрестностях было создано несколько небольших концлагерей. В первые дни оккупации в городе начали работать подпольно-диверсионные группы. Они распространяли листовки, проводили агитацию, спасали военнопленных. В адрес 9-й армии и штаба партизанского движения передавали шифрограммы о передвижении немецких войск через станцию Мелитополь, о дислокации в городе живой силы, техники и складов. 21 сентября 1943 года, завершив Донбасскую операцию, войска Южного фронта под руководством генерала Толбухина вышли к оборонительному рубежу Ватан. Он представлял собой 6 полос укреплений вдоль реки Молочной, 150 км в длину и до 40 км в глубину. Оккупанты построили развитую систему траншей, долговременных огневых сооружений, многочисленных противотанковых и противопехотных заграждений. Город был основательно подготовлен к длительной обороне. Каждый дом и каждая улица стали неприступной крепостью. Все подходы к позициям были заминированы и опутаны колючей проволокой. наступление Красной Армии началось 26 сентября. Важно было не дать противнику закрепиться на оборонительном рубеже. С большими потерями за 5 дней наши войска смогли продвинуться не более чем на 10 километров. Было принято решение взять тактическую паузу. После проведения перегруппировки советская армия нанесла массированный удар по южным ослабленным позициям противника. Утром 13 октября советские бойцы оказались на южной окраине Мелитополя. Сражения шли за каждый дом, улицу, переулок, квартал. Поэтому многие называют эту битву «Малым Сталинградом». Противник нес огромные потери. Стремясь любой ценой удержать город, немцы непрерывно подтягивали резервы и бросали их в контратаки. Только за день боев было уничтожено свыше 2000 немецких солдат и офицеров, 26 танков, 6 самоходных и 40 полевых орудий. Войска Красной Армии перерезали железную дорогу Мелитополь-Крым. 23 октября они заняли город и сходу вышли к полуострову Крым, блокировав крупную немецкую группировку.
3: Войска 4-го Украинского фронта после многодневных упорных боев сломили ожесточенное сопротивление противника и, нанеся ему тяжелые потери, сегодня, 23 октября, полностью овладели городом и железнодорожной станцией Мелитополь. Важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на южном направлении, запирающим подступы к Крыму и нижнему течению Днепра. Во знаменование одержанной победы соединением и частям, отличившимся в боях за освобождение города Мелитополь, присвоит наименование «Мелитопольских».
2: За освобождение города 87 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза. 12 из них – уроженцы Мелитополя. Каждый третий красноармеец, участвовавший в сражении за город, не вернулся в строй. Освобождение Мелитополя и Новороссийска с Таманским полуостровом ускорило снятие блокады Крыма. В первые послевоенные годы город активно восстанавливался. За время войны и оккупации была уничтожена почти вся промышленность и более половины жилых домов. Уже к концу 40-х годов предприятия превысили довоенный уровень производства. Стали возникать районы с многоэтажной застройкой. Мелитополь стал символом мужества и стойкости советских воинов. Память о подвиге защитников города продолжает жить в мемориалах, музеях и сердцах благодарных потомков. Особое место занимает братское кладбище на площади Кирова. Перед входом на постаменте стоит танк Т-70. Экипаж танка лейтенанта Гаврюшова первым ворвался в город, подбил два танка, но сам погиб. Каждый элемент мемориала рассказывает свою историю. Фигура скорбящей матери символизирует вечную боль утраты. А композиция «Спящие воины» напоминает о тех, кто навсегда остался молодым. Центральное место комплекса занимает высокий обелиск с именами погибших, у подножия которого горит вечный огонь. 15 ноября 2022 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Мелитополю присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: не убудет.
1: Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

верят люди. Помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь. Поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Министр экономического развития Максим Решетников поздравил причастных с Днем российского предпринимательства. Его отмечают почти 7 миллионов компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Все, кто привык полагаться на свои силы, превращать идеи в рабочие проекты, в любых условиях находить возможности для роста. Ваше желание менять жизнь вокруг, брать ответственность за результат, за свои коллективы, за будущее страны – это главное, что двигает экономику вперед. Важно дать возможность бизнесу сосредоточиться на главном – на адаптации и развитии в новых реалиях, сказал он. Для этого вместе с отраслями и регионами внедряем готовые решения по производительности труда, строим инфраструктуру под ключ для производственных компаний, помогаем инвестировать в модернизацию, технологии, оборудование, делаем правила игры на онлайн-платформах прозрачными и понятными, создаем возможности для добросовестного бизнеса, превращаем интеллектуальную собственность в актив и точку роста, чтобы ваши компании смело выходили на рынок, развивались и были успешными. Спасибо всем за ваш труд и рабочий настрой, за веру в свое дело. Желаю вам сил и удачи, надежных партнеров, эффективных решений, сказал Решетников. Вице-премьер Дмитрий Патрушев выступил на пленарном заседании 3-го Всероссийского форума тружеников села. Он рассказал, что работа по развитию сельских территорий уже 7-й год ведется в рамках одноименной госпрограммы Минсельхоза. За прошедший период на развитие сельских территорий направлено почти 500 000 000 рублей. Благодаря этому построено свыше 6000 объектов инфраструктуры – поликлиники, школы, детские сады, дороги, дома культуры, спортивные центры. Появилось более 11 миллионов квадратных метров жилья, и новые дома обрели 200 тысяч семей. Сельские территории постепенно, но все более заметно преображаются. Работа обязательно продолжится, пообещал Патрушев. Отдельно он остановился на вопросе поддержки предприятий, расположенных в сельской местности. С текущего года стимулирующие меры объединены в новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». На его реализацию запланировано около 15 миллиардов рублей. Предусмотрены инструменты для повышения энергоэффективности предприятий, увеличение сбыта фермерской продукции, создание и модернизации сельских пекарен. Патрушев напомнил, что сохраняется адресная поддержка в виде грантов, среди которых гранты для участников и ветеранов СВО и для развития агротуризма. В России планируется разработка госстандартов на рационы школьного питания. Об этом сообщили в Госдуме. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарии подчеркнули, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. На российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. В связи с этим депутаты призвали предоставить отечественным производителям детского питания преференции при формировании меню в детских учреждениях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и мирного неба!
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Сегодня 7 ноября. Дата на долгие годы, если не на века, определившая судьбу нашей страны. Относиться к ней можно по-разному. Отрицать ее невозможно.
5: Дремлет притих.

0: Песня на войне.
1: В программе «Новинка». Совместная работа донецкого коллектива ДПНГ, что, как мы помним, расшифровывается «Донбасс порожняк не гонит», и исполнителя с творческим псевдонимом «Заряд». «Пока сердце бьется». Местами жестко, зато правда.

0: нашей броня.
1: Рифма на броне.
2: Не просил я ничего у Бога, не просил его я никогда, разве чтобы дальнюю дорогу осветила ночью мне звезда, разве чтобы утро мне с востока освещала алая заря, и чтоб чаще я к своим истокам возвращался из небытия, чтобы помнил тех, кого уж нету, тех, кто был у огненной черты, чтобы шел тропой за ними следом в этом мире полном суеты, и не забывал тех, кто когда-то за отчизну нашу воевал. Я молюсь за русского солдата, он за землю русскую стоял. Он и погибал на поле битвы, закрывая родину собой. Господи, услышь мои молитвы за ушедших в свой последний бой. Не просил я ничего у Бога, но сегодня все же помолюсь. Я за тех, кому была дорога в небеса за Русь, святую Русь. Олег Кашицын, я молюсь за русского солдата.
1: Рифма на броне.
3: И вновь премьера. И лай, и свой, и их совместное творение с романтическим названием «Колыбельная».

мечтал о семье и о дочке, которая каждую ночь ему снится. Для нее он герой, и ради малышки готов был остановиться. Может, он вспыльчивый, но справедливый характер, как позывной Чили. Тяжелое детство, он выживал. Его

Это тоже была премьера, которой с нами поделились Рейд и Нрав. А те, кто завершат выпуск, в особых представлениях не нуждаются. Хотя на всякий случай. Григорий Лепс, Юлия Чечерина, Влад Маленко. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых, наше время настало.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Сегодня, 10 ноября, в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. До 2011 года этот день назывался Днем милиции. Образованные сразу после Октябрьской революции органы правопорядка и в военное, и в мирное время несли свою службу и продолжают нести ее и сейчас. Открывает выпуск песня, которая в представлениях не нуждается.

и ночь. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет плугом,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

Седой командир в свои 32 года сказал как-то раз молодым погранцам: «Я дам вам завет не про подвиг народа, а тот, что недавно усвоил я сам. Запомнить вам будет несложно, поскольку он очень простой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. Пусть швед и поляк, и японец, и турок, француз или немец к границам ползут. Мы кровью узнали, что пуля не дура. Пускай и они на себе узнают. Полтысячи лет на заставах тревожно, но помнит завет погранец молодой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.

стенах, что я умираю, но я не сдаюсь. Стучится в виски осторожно. Ты ранен, но все же живой. С границы уйти невозможно. Граница пойдет за тобой. С границы.

0: но линию держит седой доброволец, а местный пацан прикрывает его. Поверить тебе очень сложно, но весь русский мир за спиной. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. Веками стоят, охраняют границу, зеленым фуражкам лишь снится покой. Пусть родина спит, но а нам пусть не спится, готовы на первый, последний свой бой. Мы держим границу надежно и помним завет вековой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.
1: Песня на войне.
2: Подготовка молодых бойцов – дело серьезное, и заниматься ею должны товарищи ответственные и подготовленные. Проект «Поэт» посвятил свою новую работу как раз инструкторам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кирилл Потылицын. Я композитор, аранжировщик и музыкант. Донбасский вал. Песня на стихи поэта Александра Казачьего. Начало СВО. Русский дух. Лживость Запада, вскормившего нацизм на Украине. Вскормившего, чтобы вести войну с Россией, используя украинских неонацистов как расходный материал, но разбудив Донбасский вал. Специально для программы «Песня на войне».
1: Опять валяет дурака Америка. В жене невидимки руку подает.

0: решаем мы. Мы примем бой.
1: Рифма на броне. Выстрел. И падает польский наемник. Ящером быстрым несусь невредим. Крупный калибр, как злобный садовник, косит траву над затылком моим. Призрак степной, узник дороги, щели морщин на узком лице, крепкие плечи, быстрые ноги, гладкий приклад и точный прицел. Если воскликну свой позывной, не отворятся ворота на небе. 8 десятков парят надо мной, меньше, конечно, чем было у Рэмбо. Грешник очищен, ввысь улетает, многих за лето отправил я в рай. Солнце лучей джавелины пускает, ада не бойся, но привыкай. Григорий Кубатьян, снайпер ДНР.
2: Рифма на броне. Следующая песня посвящена памяти Сергея Андреевича Захарова, гвардии старшего лейтенанта, заместителя командира роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, погибшего 29 июня 2022 года в зоне проведения СВО. Исполняет Иван Рябинкин.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Министр экономического развития Максим Решетников поздравил причастных с Днем российского предпринимательства. Его отмечают почти 7 миллионов компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Все, кто привык полагаться на свои силы, превращать идеи в рабочие проекты в любых условиях, находить возможности для роста. Ваше желание менять жизнь вокруг, брать ответственность за результат, за свои коллективы, за будущее страны – это главное, что двигает экономику вперед. Важно дать возможность бизнесу сосредоточиться на главном – на адаптации и развитии в новых реалиях, сказал он. Для этого вместе с отраслями и регионами внедряем готовые решения по производительности труда, строим инфраструктуру под ключ для производственных компаний, помогаем инвестировать в модернизацию, технологии, оборудование, делаем правила игры на онлайн-платформах прозрачными и понятными, создаем возможности для добросовестного бизнеса, превращаем интеллектуальную собственность в актив и точку роста, чтобы ваши компании смело выходили на рынки, развивались и были успешными. Спасибо всем за ваш труд и рабочий настрой, за веру в свое дело. Желаю вам сил и удачи, надежных партнеров, эффективных решений, сказал Решетников. Вице-премьер Дмитрий Патрушев выступил на пленарном заседании 3-го Всероссийского форума тружеников села. Он рассказал, что работа по развитию сельских территорий уже 7-й год ведется в рамках одноименной госпрограммы Минсельхоза. За прошедший период на развитие сельских территорий направлено почти 500 000 000 рублей. Благодаря этому построено свыше 6000 объектов инфраструктуры – поликлиники, школы, детские сады, дороги, дома культуры, спортивные центры. Появилось более 11 миллионов квадратных метров жилья, и новые дома обрели 200 тысяч семей. Сельские территории постепенно, но все более заметно преображаются. Работа обязательно продолжится, пообещал Патрушев. Отдельно он остановился на вопросе поддержки предприятий, расположенных в сельской местности. С текущего года стимулирующие меры объединены в новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». На его реализацию запланировано около 15 миллиардов рублей. Предусмотрены инструменты для повышения энергоэффективности предприятий, увеличение сбыта фермерской продукции, создание и модернизации сельских пекарен. Патрушев напомнил, что сохраняется адресная поддержка в виде грантов, среди которых гранты для участников и ветеранов СВО и для развития агротуризма. В России планируется разработка госстандартов на рационы школьного питания. Об этом сообщили в Госдуме. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарии подчеркнули, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. На российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. В связи с этим депутаты призвали предоставить отечественным производителям детского питания преференции при формировании меню в детских учреждениях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и мирного неба!

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер 1 доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29,33,99.
8: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь. Дорогой окольной в победу уйду. Добывать, вернуться не прочь, влюбиться не прочь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все.

0: я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты вернешься домой, солдат. Ты вернешься домой, солдат. Обольет крыши солнцем лето. Ты вернешься домой, солдат. На вопросы найдя ответ. Ты вернешься домой, солдат. Повидавший края другие. Ты вернешься домой, солдат. Вновь влюбившись в места родные. Ты вернешься домой, солдат. Вновь вдохнешь белгородский ветер. Ты вернешься домой, солдат. Знай, что ты не один на свете.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев на своих официальных страницах записал обращение. «Дорогие школьники, уважаемые выпускники, родители и учителя, поздравляю вас с последним звонком и завершением непростого учебного года. Вы показали дисциплину, устойчивость и достойные результаты. Спасибо за это ученикам, педагогам и родителям. Впереди у выпускников экзамены и выбор пути, и рассчитываю на вашу собранность и ответственность. Желаю всем здоровья, уверенности и спокойствия. В добрый путь», – сказал Шуваев. А Валентин Демидов рассказал, что последний звонок прозвенел 26 мая для 5500 выпускников 9 и 11 классов Белгорода. Мэр поздравил выпускников, поблагодарил учителей за профессионализм и преданность делу, а родителей за поддержку и веру в детей. Более полусотни белгородских ветеранов СВО заключили соцконтракты на ведение бизнеса. Об этом рассказала министр соцзащиты населения и труда региона Олеся Митякина. Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в фонд «Защитники Отечества», который выдаст направление. Есть ограничения. На подбор работы, ЛПХ и трудную жизненную ситуацию не выделяются средства, только на индивидуальное предпринимательство. И главным условием является то, что сам соискатель должен обозначиться на портале «Работа в России» как ищущим работу. В 2026-м такая мера поддержки поможет 20 тысячам белгородцев, включая членов их семей. В планах предоставить более 8 тысяч соцконтрактов на сумму 1 900 000 000 рублей. На индивидуальное предпринимательство можно получить 350 тысяч. Но важно понимать, что средства бюджетные, целевые, поэтому их нельзя вложить в иную деятельность, подчеркнула Митякина. В рамках федерального проекта «Производительность труда» состоялась сертификация регионального центра компетенции Белгородской области. Основная цель – проанализировать эффективность и качество реализации программ на предприятиях. Одно из предприятий-участников – ПКФНК, которое занимается производством огнеупоров. Также оценивали проект в компании «Меридиан Энерго». Она занимается производством оборудования и сервисного обслуживания электросетевой и генерирующей инфраструктур. Комиссия дала оценку. Работа регионального центра компетенции Белгородской области выполняется на достаточно высоком уровне. Рекомендуемые методики максимально используются в проектах, отметил консультант федерального центра компетенции Максим Клещевников. Компании, которые хотят принять участие в проекте, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф и пройти отбор. В Белгородской области продолжают ремонт участка федеральной трассы М2 Крым. Дорожное покрытие меняли в 2012-м. Состояние полотна было практически непригодным для использования. На этом этапе производится фрезерование асфальтобетонного покрытия. Далее по участку будет производиться укладка асфальтобетона общей площадью 202 тысячи квадратных метров. На интенсивность движения это никак не влияет, пробок не создаем, отметил главный инженер подрядной организации Константин Зайцев. 50% работ уже выполнено. После дорожники займутся укреплением обочины, нанесут разметку термопластиком. Это долговечный материал. Завершить ремонт планируют к середине июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и удачных дорог.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
6: Весна пришла. Это порядок.
7: Растения не высаженные. Это не порядок.
8: Авто в Карастении номер 1. Аврова 1. 29-33-99.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+. В официальном дилерском центре BLG Ring. И получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 38-05-25. 38-05-25. Код города 47-22. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Грозный страж и защитник от напасти, век от века стоит на посту. Белгородская область, любимая,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Мелитополь – еще один город с героическим прошлым, расположенный на юге России. Он основан в 1784 году у реки Молочная. Крупный промышленный и транспортный узел, он в годы Великой Отечественной войны приобрел ключевое стратегическое значение. Через город проходили важнейшие коммуникации, которые связывали Крым с материковой частью Украины, что делало его объектом ожесточенных боев. В первые дни войны в Мелитополе в народное ополчение вступило почти 3500 человек. Были созданы добровольческие истребительные батальоны. Более 4000 человек создавали оборонительные сооружения вокруг города и на его улицах. Были вырыты противотанковые рвы, окопы, траншеи. На улицах появились частоколы-баррикады из бревен и рельсов. Летом 1941 года в связи с приближением неприятеля к Днепру образовывается Юго-Западный и Южный фронт. Однако события развиваются не в пользу Красной армии. Фашисты, располагая мощными наступательными группировками, быстро продвигались по степи, форсировали реки, брали города и поселки. Над нашими войсками нависла угроза окружения. Отступить на восток. Сентября 1941 года последний красноармеец покинул город. Через неделю нацисты вошли в опустевший Мелитополь. Фашистское командование называло Мелитополь ключом к железным воротам Крыма, так как с его потерей рушилась вся линия обороны. 6-й немецкой армии был отдан приказ удержать город любой ценой. Для поднятия духа гитлеровских солдат и офицеров им выплачивалось тройное жалование, а в Берлине чеканились медали за оборону мелитопольских позиций. Оккупанты с первого дня установили новые порядки. Они начали преследование и уничтожение мирных жителей. В городе был введен комендантский час, обязательная регистрация на бирже труда всех работоспособных, мобилизация молодежи и отправка их на арабскую трудовую деятельность в Германию. Начались аресты, пытки, расстрелы. Вблизи сел Вознесеновка и Константиновка фашисты расстреляли более 14 тысяч женщин, стариков и детей. Около 12 тысяч юношей и девушек города и района были угнаны в Германию. В окрестностях было создано несколько небольших концлагерей. В первые дни оккупации в городе начали работать подпольно-диверсионные группы. Они распространяли листовки, проводили агитацию, спасали военнопленных. В адрес 9-й армии и штаба партизанского движения передавали шифрограммы о передвижении немецких войск через станцию Мелитополь, о дислокации в городе живой силы, техники и складов. 21 сентября 1943 года, завершив Донбасскую операцию, войска Южного фронта под руководством генерала Толбухина вышли к оборонительному рубежу Ватан. Он представлял собой 6 полос укреплений вдоль реки Молочной, 150 километров в длину и до 40 километров в глубину. Оккупанты построили развитую систему траншей, долговременных огневых сооружений, многочисленных противотанковых и противопехотных заграждений. Город был основательно подготовлен к длительной обороне. Каждый дом и каждая улица стали неприступной крепостью. Все подходы к позициям были заминированы и опутаны колючей проволокой. Наступление Красной Армии началось 26 сентября. Важно было не дать противнику закрепиться на оборонительном рубеже. С большими потерями за 5 дней наши войска смогли продвинуться не более чем на 10 километров. Было принято решение взять тактическую паузу. После проведения перегруппировки советская армия нанесла массированный удар по южным ослабленным позициям противника. Утром 13 октября советские бойцы оказались на южной окраине Мелитополя. Сражения шли за каждый дом, улицу, переулок, квартал. Поэтому многие называют эту битву «Малым Сталинградом». Противник нес огромные потери. Стремясь любой ценой удержать город, немцы непрерывно подтягивали резервы и бросали их в контратаки. Только за день боев было уничтожено свыше 2000 немецких солдат и офицеров, 26 танков, 6 самоходных и 40 полевых орудий. Войска Красной Армии перерезали железную дорогу Мелитополь-Крым. 23 октября они заняли город и сходу вышли к полуострову Крым, блокировав крупную немецкую группировку.
3: Войска 4-го Украинского фронта после многодневных упорных боев сломили ожесточенное сопротивление противника и, нанеся ему тяжелые потери, сегодня, 23 октября, полностью овладели городом и железнодорожной станцией Мелитополь. Важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на южном направлении, запирающим подступы к Крыму и нижнему течению Днепра. Во знаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение города Мелитополь, присвоит наименование «Мелитопольских».
2: За освобождение города 87 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза. 12 из них – уроженцы Мелитополя. Каждый третий красноармеец, участвовавший в сражении за город, не вернулся в строй. Освобождение Мелитополя и Новороссийска с Таманским полуостровом ускорило снятие блокады Крыма. В первые послевоенные годы город активно восстанавливался. За время войны и оккупации была уничтожена почти вся промышленность и более половины жилых домов. Уже к концу 40-х годов предприятия превысили довоенный уровень производства. Стали возникать районы с многоэтажной застройкой. Мелитополь стал символом мужества и стойкости советских воинов. Память о подвиге защитников города продолжает жить в мемориалах, музеях и сердцах благодарных потомков. Особое место занимает братское кладбище на площади Кирова. Перед входом на постаменте стоит танк Т-70. Экипаж танка лейтенанта Гаврюшова первым ворвался в город, подбил два танка, но сам погиб. Каждый элемент мемориала рассказывает свою историю. Фигура скорбящей матери символизирует вечную боль утраты. А композиция «Спящие воины» напоминает о тех, кто навсегда остался молодым. Центральное место комплекса занимает высокий обелиск с именами погибших, у подножия которого горит вечный огонь. 15 ноября 2022 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Мелитополю присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Город».

0: меня, дед, что давно не была.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Ты знаешь,

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Министр экономического развития Максим Решетников поздравил причастных с Днем российского предпринимательства. Его отмечают почти 7 миллионов компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Все, кто привык полагаться на свои силы, превращать идеи в рабочие проекты, в любых условиях находить возможности для роста. Ваше желание менять жизнь вокруг, брать ответственность за результат, за свои коллективы, за будущее страны – это главное, что двигает экономику вперед. Важно дать возможность бизнесу сосредоточиться на главном – на адаптации и развитии в новых реалиях, сказал он. Для этого вместе с отраслями и регионами внедряем готовые решения по производительности труда, строим инфраструктуру под ключ для производственных компаний, помогаем инвестировать в модернизацию, технологии, оборудование, делаем правила игры на онлайн-платформах прозрачными и понятными, создаем возможности для добросовестного бизнеса, превращаем интеллектуальную собственность в актив и точку роста, чтобы ваши компании смело выходили на рынок, развивались и были успешными. Спасибо всем за ваш труд и рабочий настрой, за веру в свое дело. Желаю вам сил и удачи, надежных партнеров, эффективных решений, сказал Решетников. Вице-премьер Дмитрий Патрушев выступил на пленарном заседании 3-го Всероссийского форума тружеников села. Он рассказал, что работа по развитию сельских территорий уже 7-й год ведется в рамках одноименной госпрограммы Минсельхоза. За прошедший период на развитие сельских территорий направлено почти 500 000 000 рублей. Благодаря этому построено свыше 6000 объектов инфраструктуры – поликлиники, школы, детские сады, дороги, дома культуры, спортивные центры. Появилось более 11 миллионов квадратных метров жилья, и новые дома обрели 200 тысяч семей. Сельские территории постепенно, но все более заметно преображаются. Работа обязательно продолжится, пообещал Патрушев. Отдельно он остановился на вопросе поддержки предприятий, расположенных в сельской местности. С текущего года стимулирующие меры объединены в новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». На его реализацию запланировано около 15 миллиардов рублей. Предусмотрены инструменты для повышения энергоэффективности предприятий, увеличение сбыта фермерской продукции, создание и модернизации сельских пекарен. Патрушев напомнил, что сохраняется адресная поддержка в виде грантов, среди которых гранты для участников и ветеранов СВО и для развития агротуризма. В России планируется разработка госстандартов на рационы школьного питания. Об этом сообщили в Госдуме. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарии подчеркнули, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. На российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. В связи с этим депутаты призвали предоставить отечественным производителям детского питания преференции при формировании меню в детских учреждениях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и мирного неба!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
1: Мама.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Василенко, 38 лет. Родился и вырос в поселке Томаровка Белгородской области. Ушел на СВО на следующий день после выступления президента России. Вернувшись, начал ценить каждый прожитый день.
7: Детство как ваше проходило?
9: Детство у меня было буйное, интересное. Иногда сейчас вспоминается, конечно, уже с юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. В наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Урал, Весна, с рамой, без рамы, под рамой катались, где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились и кверх ногами на тарзанках катались и прыгали с деревьев. И купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
7: Вы один в семье?
9: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года. Все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший ведет службу на СВО в Донецкой области.
7: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
9: Наверное, традиционно. Родителей я не замечу, скажем так, а вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
7: Как вы оказались на СВО?
9: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели начало СВО, техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер видел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было, на следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И с части на следующий день буквально мы двинулись уже за ленту, грубо говоря.
7: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
9: Никому не сказал изначально вообще.
7: Мама не знала?
9: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена. И то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали к части, к воинской. Расстроилась, конечно. Ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все, знала только жена.
7: Сколько месяцев вы были на СВО?
9: 3 месяца. И получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТР. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы и... С группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
7: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
9: Каждый день. Не созванивались, а виделись.
7: Вы уезжаете на СВО, мама не знает.
9: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
7: Вот оно что.
9: Да.
7: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме, почему она вас не увидит в ближайшее время?
9: Что мы уезжаем в Орловскую область, и связи там, скорее всего, не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
7: Угу.
9: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по Орловскую область, а так-то в поля и связи нет.
7: И связи нет. Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два, на год.
9: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Не знаю, насколько это затянется. Объект большой. И она говорит, да я поняла. Деньги, говорю, будет передавать, говорю, Света, ну, то есть жена тебе на таблетки, потому что больная мама у меня очень на таблетках живет и очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает, у меня не знает, что такое карты, кредитные, не кредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
0: Скажите, а в материнское сердце его же не обманешь?
9: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя. Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
0: Как ранения получили?
9: При очередном наступлении вел группу свою в бой. Шел первый. Не знаю, это лично мое мнение. Никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться, первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти первым. Пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал. И по нам начала работать артиллерия. 125-ками минами хорошо крыли. Ну, прям сильно. Ни одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. Нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
0: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
9: Да, из моей группы Саня Бабкин, Царство Небесное, тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
0: Как да. Быстро среагировали?
9: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
0: Сами себя перевязывали, да?
9: Ну, конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреться. Рвал промедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел, но еще на своих ногах пытался на оторванной ноге идти. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки, вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю. Или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Там, может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, мне не получилось. Ну, ноги нету.
0: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
9: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет. И все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали. И она приехала ко мне в Питер. Я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету, по чуть-чуть. И она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал, блин, ноги у тебя там нету. Все, у тебя тут на месте, все нормально. Ну, бросать не собиралась, как, вроде бы все нормально.
0: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
9: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит, но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, не слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально,
0: хорошо, да.
9: Да. А потом уже то, что там уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах, она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нет ноги, ну, это уже никаких там, каких-то там эмоций не вызвало особо тревожных, скажем так.
0: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
9: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II. То есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился, а я согласился. вернулся и не пожалел. Мне показали город. Я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах, окружили прям максимальным вниманием. Поэтому спасибо людям. Благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу там. И я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях. Даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофе, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так, потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
0: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интереснее, чем до СВО.
9: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю, детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нету материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем. А насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит. Или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам. Поэтому нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, то, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись. Другие возможности открылись. В плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, это уже их дело. Я пользуюсь, почему бы и нет, почему бы не заняться спортом, не попробовать, да, ну даже вот в своем возрасте, почему бы не заняться хоккеем. Дают же все бесплатно, бери, пожалуйста.
0: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
9: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот, как-то так.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
7: Истории вернувшихся

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев на своих официальных страницах записал обращение. «Дорогие школьники, уважаемые выпускники, родители и учителя, поздравляю вас с последним звонком и завершением непростого учебного года. Вы показали дисциплину, устойчивость и достойные результаты. Спасибо за это ученикам, педагогам и родителям. Впереди у выпускников экзамена и выбор пути, и рассчитываю на вашу собранность и ответственность. Желаю всем здоровья, уверенности и спокойствия. В добрый путь», – сказал Шуваев. А Валентин Демидов рассказал, что последний звонок прозвенел 26 мая для 5500 выпускников 9 и 11 классов Белгорода. Мэр поздравил выпускников, поблагодарил учителей за профессионализм и преданность делу, а родителей за поддержку и веру в детей. Более полусотни белгородских ветеранов СВО заключили соцконтракты на ведение бизнеса. Об этом рассказала министр соцзащиты населения и труда региона Олеся Митякина. Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в фонд «Защитники Отечества», который выдаст направление. Есть ограничения. На подбор работы, ЛПХ и трудную жизненную ситуацию не выделяются средства, только на индивидуальное предпринимательство. И главным условием является то, что сам соискатель должен обозначиться на портале «Работа в России» как ищущим работу. В 2026-м такая мера поддержки поможет 20 тысячам белгородцев, включая членов их семей. В планах предоставить более 8 тысяч соцконтрактов на сумму 1 900 000 000 рублей. На индивидуальное предпринимательство можно получить 350 тысяч. Но важно понимать, что средства бюджетные, целевые, поэтому их нельзя вложить в иную деятельность, подчеркнула Митякина. В рамках федерального проекта «Производительность труда» состоялась сертификация регионального центра компетенции Белгородской области. Основная цель – проанализировать эффективность и качество реализации программ на предприятиях. Одно из предприятий-участников – ПКФНК, которое занимается производством огнеупоров. Также оценивали проект в компании «Меридиан Энерго». Она занимается производством оборудования и сервисного обслуживания электросетевой и генерирующей инфраструктур. Комиссия дала оценку. Работа регионального центра компетенции Белгородской области выполняется на достаточно высоком уровне. Рекомендуемые методики максимально используются в проектах, отметил консультант федерального центра компетенции Максим Клещевников. Компании, которые хотят принять участие в проекте, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф и пройти отбор. В Белгородской области продолжают ремонт участка федеральной трассы М2 Крым. Дорожное покрытие меняли в 2012-м. Состояние полотна было практически непригодным для использования. На этом этапе производится фрезерование асфальтобетонного покрытия. Далее по участку будет производиться укладка асфальтобетона общей площадью 202 тысячи квадратных метров. На интенсивность движения это никак не влияет, пробок не создаем, отметил главный инженер подрядной организации Константин Зайцев. 50% работ уже выполнено. После дорожники займутся укреплением обочин и нанесут разметку термопластиком. Это долговечный материал. Завершить ремонт планируют к середине июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и удачных дорог.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студент. Один шаг. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
3: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор.

автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

0: началась война.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Когда-нибудь это все закончится. И десятки тысяч парней вернутся в мирную жизнь. Снимут форму и будут ходить с нами по одним и тем же улицам. Вы будете постоянно встречать таких, но никто из вас не будет знать, что именно ваш теплак помог его парням тогда вовремя обнаружить ДРГ, и все остались живы. Или, может, именно ему попало в руки письмо вашего ребенка. И в самые трудные моменты он его перечитывал от корки до корки и дал себе обещание. И если вернется, то женится и обязательно назовет свою дочь таким же именем. Или ваш турникет, переданный волонтерами, стал решающим в борьбе за его жизнь. Или ваши теплые берцы не дали ему отморозить ноги. И он в лютый мороз продержался до эвакуации и теперь может ходить. Но вы оба не будете знать этого. А он уступит вам место в автобусе или поможет донести тяжелую сумку. А может, остановится помочь поменять колесо или вступится за вас перед уличным обидчиком. Добро всегда возвращается. Татьяна, Витязь.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Радио З.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Как на той высотке погибал наш сот.

рукопашный встанем, финки обнажив. Пусть потом помянет нас седой комдив. Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: на той высотке поебал наш взвод.
1: Радио З. Работаем за правое дело.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

У эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

залечит раны больше. Русский лекарь, подорожник. Вороны кружатся над

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Радио Z. Без помех к успеху.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

0: Придет весна.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.
3: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук-ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Божий день

0: тебе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: страшного приснилось.
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: проводишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z.